0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

куда звонить. Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 16. Сегодня среда, 13 мая. В этот день родились многие известные актеры, музыканты и общественные деятели. Среди наиболее известных имен актеры Роберт Паттинсон и Харви Кейтель и певец Александр Рыбак. В 1965 году в этот день группа Rolling Stones выпустила в виде сингла один из самых главных своих хитов «Satisfaction». Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Вам давно нужны окна на дачу?
3: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
2: Спешите в «Светлицы Акция». Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
3: А цены точно низкие?
2: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43. Температура плюс 16. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 16. А не разыграть ли нам сегодня роллы? А почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 17, днем ожидается 21-23 градуса, возможно, гроза. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сроки исковой давности по приватизационным сделкам определит Госдума. Первое чтение законопроекта состоится сегодня. Документ разработан для защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Отмечается, что срок исковой давности не может превышать 10 лет. При покупке квартиры или наследовании юристы советуют проверять не только выписку из ЕГРН, но и историю возникновения права собственности. В Самарской области анонсировали оптимизацию штата госслужащих. К концу года под сокращение попадут 800 человек. Первыми рискуют потерять работу госслужащие из администрации губернатора и чиновники из Министерства финансов и регионального министерства экономического развития. Сызранское авиационное училище станет самостоятельным вузом. Его выведут из состава военно-воздушной академии. Реорганизацию планируют провести до 1 сентября. Основной деятельностью сызранской вертолетки станет подготовка специалистов по программам среднего профобразования, а также высшего образования в интересах Минобороны. В Самаре в поселок Красная Глинка собираются проложить новую дорогу. Она станет альтернативой привычному маршруту через Управленческий. Это предусмотрено концепцией комплексного развития территории в границах улицы Батайской, Крайнего проезда и внутриквартальных проездов 2 и 3 кварталов, сообщает Волга-Ньюс. Предлагается реконструкция дороги, соединяющей район лыжной базы «Чайка» с поселком. Ее планируется вывести в створ улицы Батайской. Также обсуждается строительство автомобильного моста по улице Южной на месте пешеходного моста. Клещи массово атакуют россиян. По данным Роспотребнадзора, за неделю насекомые покусали более 40 тысяч человек. Больше всего обращений к врачам зафиксировано в 10 регионах, среди них Самарская область. Роспотребнадзор призывает использовать репелленты и защитную одежду, отдыхая на природе. В этом году школы Самарской области окончат около 12 тысяч 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Капьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленных мерах безопасности. К охране привлекут полицию. Гандбольная «Лада» начала с победы серию за бронзовые медали женской суперлиги. Тольяттинки на домашнем паркете обыграли «Астраханочку». Встреча завершилась со счетом 25-23. Следующие две игры серии до трех побед запланированы в Астрахани на 18 и 20 мая. Четвертый и пятый матчи в случае необходимости проведут в Тольятти 26 и 28 мая соответственно. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти сейчас плюс 17. Днем будет облачно. Возможно, гроза. Ветер юго-восточный. 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Средство для мытья посуды «Фейри». Всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.08, температура в Тольятти плюс 17. Давайте позовем нашего автомобильного обозревателя. Спонсор минуты драйва на радио Омега, АНОВО, Московский международный институт информационных технологий, Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная.

0: Информатика и дизайн. Экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90 45 95 90 45 95 16+.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год. Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 8.19, температура плюс 17. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное, эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала: там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
4: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех – дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
6: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
7: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после гениально. Попробуйте новинку.
8: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
9: Вам давно нужны окна на дачу?
10: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать.
11: Чтобы было уютно и красиво.
9: Спешите в Светлице акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
10: А цены точно низкие?
9: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
12: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти с доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД-спецодежда», Тольятти, ОГРС 114-632-49-892.
13: Телефон рекламной службы 510-210.
14: Радио

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 17. Днем ожидается 21-23 градуса, возможно, гроза. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили режим беспилотной опасности. Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Аэропорт Крумыч временно не принимает и не отправляет рейсы. В этом году школы Самарской области окончат около 12 тысяч 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Копьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленных мерах безопасности. К охране привлекут полицию. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают на природе использовать репелленты и защитную одежду. Большинство россиян постоянно перерабатывает. Об этом заявил каждый второй опрошенный сервисом «Ясно». В основном соотечественники перерабатывают, чтобы больше заработать, а четверть респондентов признались, что делают это по требованию начальства. Опрос также показал, что граждане стали чаще жаловаться на постоянную усталость, тревогу во время отдыха и привычку проверять рабочие задачи даже в свободное время.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Омега» АНО ДПО «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. В Тольятти сейчас плюс 17, днем будет облачно, возможно, гроза, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега. Золотые хиты». В Тольятти 8.39, температура плюс 17. На календаре среда, 13 мая. Сегодня день Черноморского флота России. Черноморский флот был основан в 1783 году. Еще сегодня отмечаются Всемирный день одуванчика и день рождения застежки-липучки. В 1221 году, 13 мая, родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский. Его историю расскажем через 5 минут на радио «Омега» 106.9 FM.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300-270-300. Чинган. Выбери свой.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
6: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.9. Температура плюс 17. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф, якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах. Но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Диего.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 17. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.01, температура плюс 18, днем ожидается 21-23 градуса, возможен гроза. С новостями на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили режим беспилотной опасности и открыли воздушное пространство. Небо над регионом из-за угрозы атаки дронов было закрыто с половины седьмого утра. Серьезных задержек авиарейсов к Урумчи, согласно онлайн-табло аэропорта, нет. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают использовать на природе репелленты и защитную одежду. Главное правило – закрыть как можно больше открытых участков тела. Клещи живут в траве на высоте до 30 сантиметров и переползают на одежду. Боятся прямых солнечных лучей, поэтому отдыхать лучше на открытых полянах. При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться от энцефалита. От боррелиоза вакцины нет. При укусе клеща нужно срочно обратиться к врачу. Высокие штрафы за мусор, выброшенный из автомобилей, поддерживают более 75% жителей Самарской области. Против высказались лишь 6% респондентов, опрошенных сервисом «Суперджоп». Согласно КАП, в России за мусор, выброшенный из автомобиля, гражданам грозит до 15 тысяч рублей, юрлицам до 50 тысяч. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 25, местами пройдет кратковременный дождь, а по области может прогреметь гроза. Завтра без осадков и до плюс 28 градусов. В пятницу и выходные до плюс 29. Россияне стали меньше тратить на курортах Анталии. Туристы стали реже делать спонтанные покупки и чаще жалуются на высокие цены. Об этом агентству РИА сообщили представители туристической отрасли региона. Кроме того, отдыхающие недовольны в Анталии навязчивой торговлей и сообщают о случаях мошенничества. Это также влияет на их желание тратить деньги за пределами гостиниц. За последние два года в Турции подорожали отели, рестораны, экскурсии и транспорт. Эксперты считают, что если цены продолжат расти, часть туристов может выбрать другие направления для отдыха. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. В Тольятти плюс 18. Днем будет облачно. Возможно, гроза. Ветер юго-восточный. 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
2: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
3: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
2: Спешите в «Светлицы» акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
3: А цены точно низкие?
2: Низкие. Дополнительная скидка на окна «Светлица» 10%. Подробности акции 61-33-61.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня среда, 13 мая. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть сет Мадейра из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако. Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН, 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Сегодня день рождения актера Роберта Паттинсона. Ему 40 лет. Славу ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Итак, недавно Роберт Паттинсон сказал, что он предпочитает не вампиров, а других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Тонавто на Воскресенской.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgtonauto.ru.
6: Любишь путешествовать?

0: путешествовать. А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями. Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
1: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на mori.film и в телеграм-канале «Море Синема».
2: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 15 минут. Температура в Тольятти плюс 18. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Сегодня день рождения Роберта Паттинсона. Славу ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? 510-225, как думаете?
1: Супергерой уже Бэтмена играл.
0: Версия понятна, но он имел в виду не Бэтмена. Спасибо за версию. 510-225, вы как думаете?
2: Доброе утро. Вы сказали не Бэтмен, значит, король приправ.
0: Не король приправ, но за версию спасибо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова. Спонсор астропрогноза АНУ ДПО Академия ТОП. IT-образование для детей и взрослых.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Венам, неприятная ситуация обернется выгодой или полезным знакомством. Возможности будут неочевидными. Тельцы, придется проявить активность, даже если на это нет сил. Нужно завершить старые дела. Близнецы, удачный день для коротких поездок и переговоров. Вы сможете расставить все точки над «и». Раки, день позволит наверстать упущенное. Возможно, вернутся деньги, или вы получите второй шанс. Львы, не самый простой день. Возможно, тревожность, интриги и напряженные контакты с начальством. Но все это поможет ускорить дела. Девы, события дня могут стать последней каплей в какой-то ситуации. Даже если вы не станете ничего менять сейчас, внутреннее решение будет принято. Весы, обстоятельства сами подтолкнут вас в направлении вашей удачи. Доверяйте своему чутью. Скорпионы, свежая информация позволит вам скорректировать планы. Не бойтесь обострения конфликтов, это нужный вам процесс. Стрельцы. День нагнетения эмоций. Будьте аккуратны с принятием решений. Скорее всего, они будут ошибочными. Козероги. День подходит для учебы и командировок. Также неплохо было бы просто напомнить о себе нужным людям. Водолеи. От вас потребуется повышенная внимательность и осторожность. Возрастает вероятность неверных суждений и неоправданного риска. Рыбы. День, когда можно скрыть или быстро исправить все промахи. Используйте этот шанс.
6: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе Top IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38-61-93. 38-61-93.
3: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.22, температура плюс 18. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Сегодня день рождения Роберта Паттинсона, ему 40 лет. Славу актеру принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам Роберт Паттинсон не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? 510-225, как думаете?
1: Ну, Человек-паук, кто еще?
0: Человек-паук, принято. Давайте еще подумаем. 510-225, вы как считаете?
2: Алло, здравствуйте, я думаю, это драконы.
0: Драконы еще не звучали, спасибо за версию. Давайте еще думать. 510-225, если вы придумали, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, я думаю, это Супермен.
0: Супермен. Угу. Холодно. Спасибо за попытку. 510-225, ваша очередь.
4: Здравствуйте, может, это Дракула?
0: Совсем не похоже. Догадайтесь, набираете 510-225 и выигрываете. Прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева, спонсор новостей со всего света ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
6: Ежегодный рейтинг лучших пляжей мира опубликовало издание Travel and Leisure. Эксперты оценивали сохранность природы, чистоту воды и уровень уединения. Лидером стал пляж Энталула на филиппинском острове Палаван. Попасть на берег можно исключительно на лодке, что гарантирует отсутствие потока туристов. Помимо известняковых скал и белого песка, локация интересна любителям дайвинга. В этом районе находится 17 рифов и 11 затонувших кораблей. На втором месте пляж в Тейре в Греции, расположенный в уединенной бухте острова Кефалония. Замыкает тройку лидеров австралийский Уортон-Бич, который эксперты отметили за удаленность и популярность среди серферов. В первую десятку вошли побережья Мадагаскара, Фиджи, Мальдив, Таиланда, Камбоджи и Мексики. Как отмечают составители рейтинга, сегодня главным критерием элитного отдыха становится не сервис, а возможность побывать в максимально естественной и закрытой от масс среде.
5: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55-65-32.
7: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
8: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
9: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
10: Отдых – это хорошо, а отдых с «Алтын спецодежда» – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт – altinsis.rf.
11: Ароматная скумбрия на гриле. Хит майских праздников. С 1 по 15 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего за 299,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
12: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
13: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
14: Подробности у продавцов-консультантов.
15: Телефон рекламной службы 510-210.
16: Радио Авиа.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.33, температура плюс 18. Днем ожидается 21-23 градуса, возможно, гроза. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Сегодня день рождения Роберта Паттинсона. Слава ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? 510-25, как думаете?
1: Повторите, пожалуйста, вопрос, если вам не сложно.
0: Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону?
1: Господи. Нет, так не смогу ответить сразу. Русалка.
0: Русалки – это абсолютно правильный ответ.
1: Спасибо. Я просто растерялась. Я первый раз в жизни до вас дозвонилась и растерялась.
0: И сразу так попали. Как вас зовут?
1: Зовут меня Светлана.
0: Светлана, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет Мадейра из 4 видов роллов от сети кафе и доставки Жако. Пицца и роллы в Тольятти. Жако, все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Светлану поздравляю.
1: Спасибо. Я Светлана Башкова с улицы Ленина. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
2: Здравствуйте. Правительство согласилось продлить гаражную амнистию. Кабмин поддерживает пролонгацию нормы еще на 5 лет. Гаражную амнистию запустили в 2021-м. По этой программе владельцы гаражей, построенных до 2005 года, могут оформить их в собственность по упрощенной схеме. Самарский губернатор анонсировал сокращение штата чиновников на 20%. Первый этап оптимизации начнется в ближайшие 2 месяца. Сокращения произойдут в администрации губернатора, Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. К концу года число госслужащих будет снижено на 800 человек до 4000. На территорию Средней Волги идет летняя жара. Сегодня местами возможны гроза и порывистый ветер. Воздух прогреется до плюс 25. В четверг ожидается до плюс 26 градусов. В пятницу и выходные до плюс 29. Это на 5 и более градусов выше нормы. Гандбольная «Лада» оказалась сильнее «Астраханочки» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 25-23. «Лада» повела в серии до 3 побед. Следующие 2 игры запланированы в Астрахани на 18 и 20 мая.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «МДС». Мебельный дом на 40 лет победы 14. Сейчас в Тольятти плюс 18. Днем будет облачно, возможно, гроза. Ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 21-23.
3: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.41. Температура плюс 18. На календаре среда, 13 мая. Во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
7: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319.99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
9: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
10: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
11: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.47, температура плюс 18. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 мая 1965-го рок-группа Rolling Stones выпустила синглом песню Satisfaction, один из своих главных хитов. Кит Ричардс набросал риф в гостинице перед сном на акустической гитаре. Он считал его слишком простым, а трек незаконченным. И он, и Мик Джаггер на обсуждении в группе голосовали против выхода песни, но она вышла и 4 недели была на вершине чартов США. Джаггер и Ричардс — единственные роллинги, которые играют в группе с момента основания в 62-м. Они знакомы с начальной школы. Создав в юности группу, написали сотни песен, в том числе 14 из списка 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. У них были ссоры и примирения. В своих мемуарах жизни Ричардс написал, что, возможно, они уже не друзья, но остаются братьями. А главная связь продолжается, когда они вместе погружаются в звук. Что касается Satisfaction, ее перепели десятки исполнителей. Кит Ричардс хвалил версию королевы соула Аретты Франклин, но есть версия Бьорк, Саманты Фокс, а многим нравится версия Бритни Спирс.

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 18. Несколько минут назад Светлана с улицы Ленина разгадала невероятный вопрос от радио «Омега». Он звучал так. Сегодня исполняется 40 лет Роберту Паттинсону. Славу ему принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам актер не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Русалки? Вот правильный ответ. Светлану поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
2: Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75, семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок, только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32, звоните 270-300, 270-300. Чинган – выбери свой.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК «Капитал».
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. В Тольятти 10.01, температура плюс 18. Днем ожидается 22-24 градуса, возможен гроза. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области отменили режим беспилотной опасности и открыли воздушное пространство. Небо над регионом из-за угрозы атаки дронов было закрыто с половины седьмого утра. Серьезных задержек авиарейсов к Урумчи, согласно онлайн-табло аэропорта, нет. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 25, местами пройдет кратковременный дождь, усилится ветер, а по области может прогреметь гроза. Завтра воздух прогреется до плюс 28. На выходных Приволжский гидрометцентр прогнозирует ясную погоду и до плюс 29. В Самарской области сократят число чиновников. Планы анонсировал губернатор Вячеслав Федорищев. Он сообщил, что к концу 2026-го число госслужащих будет снижено на 800 человек до 4000. Первый этап оптимизации начнется в течение ближайших двух месяцев. Он затронет три ключевых ведомства, входящих в структуры регионального управления. В частности, администрацию губернатора, Министерство финансов и региональное Минэкономразвитие. В дальнейшем реформа будет распространена на подведомственные учреждения при профильных министерствах. Авито введет платный возврат товаров для некоторых клиентов. Новые правила коснутся пользователей, которые часто не забирают заказы. По оценке Авито, это около 2% юзеров, пишет РБК. Теперь при оформлении заказа такие клиенты будут сразу видеть, сколько придется заплатить за возврат, если они откажутся от товара или не заберут его вовремя. Цена будет зависеть от размера и категории заказа, службы доставки и расстояния. Компании уточнили, что если пользователь повысит процент выкупа, возвраты снова для него станут бесплатными. Доллар на сегодня 73.79 рубля, евро 87.38 рублей.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно, возможен гроза, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.09, температура в Тольятти плюс 18. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вспомните, как вы выбирали свою автошколу. Наверняка поближе к дому, подешевле и с учетом совета друзей. Но с 28 мая МВД запускает механизм составления официального рейтинга учебных центров. Главные критерии – сколько учеников сдали экзамен с первого раза и как часто они попадают в ДТП в первые два года за рулем. Кстати, по данным за прошлый год, теорию с первого раза осилили 43% кандидатов, а город – каждый пятый. Наряду с Москвой в лидерах по успешной сдаче Свердловская, Ульяновская области и Пермский край. А вот Красноярский край считается одним из самых строгих по уровню контроля инспекторов. Что касается рейтинга автошкол, многие эксперты настроены скептически. Ну, как сравнивать гиганта из мегаполиса, который выпускает тысячи людей в сложнейший трафик, и маленькую школу в райцентре, где один светофор на весь район. Да и какой прок от этого рейтинга жителю глубинки, если в поселке автошкола одна, а до ближайшего конкурента сотни километров по бездорожью. Там не до престижа, была бы лицензия. Тем не менее, правила игры меняются. Станет ли это реальным знаком качества, покажет время. Первые рейтинги будут опубликованы не раньше февраля следующего года.
1: Спасибо, что выбрали радио Омега.
3: 106.9 FM.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 10.18, температура плюс 18. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первую в истории детальную карту обонятельных рецепторов представили в Гарвардской медицинской школе. Это открытие закрывает один из самых сложных вопросов нейробиологии. Как именно наш нос сортирует тысячи разных запахов? Чтобы навести порядок в этой системе, пришлось проанализировать 5,5 миллионов нейронов у 300 подопытных животных. Выяснилось, что тысячи типов рецепторов, которые раньше считались разбросанными случайно, выстроены в строгие повторяющиеся полосы. Если для цветного зрения человеку достаточно всего 3 типов рецепторов, то в обонянии их больше 1000. За расстановку этих датчиков по местам отвечает градиент ретиноевой кислоты. Она работает как навигатор, помогая каждому нейрону активировать нужный рецептор в зависимости от его положения в носу. Самое важное, эта структура точно совпала с картой отделов головного мозга. Теперь, когда у науки есть этот чертеж связи носа и нейронных цепей, открываются реальные перспективы для лечения потери обоняния. Фундаментальная наука в очередной раз доказала: там, где мы видим хаос, на самом деле скрыта сложнейшая логика.
4: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
6: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
7: Этой весной в «Море Синема» только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
8: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.32, температура плюс 18. Днем ожидается 22-24 градуса, возможно, гроза. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Кресло самарского министра градостроительной политики покинет Андрей Грачев. Кадровые решения анонсировал глава региона. Министерство градостроительной политики было создано при нынешнем губернаторе как дополнительная структура к уже существующему областному Минстрою. В правительстве анонсировали регистрацию на рейсы по биометрии. Эксперимент запустят до конца июня. Технологию испытают в Пулкове и Шереметьеве. Посадку на самолет по биометрии будут испытывать на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 26 градусов, пройдет кратковременный дождь, усилится ветер, по области может прогреметь гроза. Завтра воздух прогреется до плюс 28. На выходных Приволжский гидрометцентр прогнозирует ясную погоду и до плюс 29. Россияне обналичили на майских праздниках рекордную сумму. С 1 числа граждане сняли в банкоматах 210 миллиардов рублей. Это максимум за 15 лет, посчитала РБК по данным Центробанка. По сравнению с прошлым годом, спрос на наличные вырос примерно в 5 раз.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 18, днем будет облачно, возможен гроза, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.38, температура плюс 18. Сегодня среда, 13 мая. В 1221 году в этот день родился Александр Невский. О русском князе, не проигравшем ни одного сражения, расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
5: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, доброе утро, в Тольятти 10.43, температура плюс 18. На радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 13 мая 1221 года родился русский князь, не проигравший ни одного сражения, Александр Невский, небесный покровитель Петербурга. Уже в 19 он прогнал шведов, победив в Невской битве, за что годы спустя прозвище и получил. При жизни его называли Александром Храбрым. Вокруг фигуры великого князя много мифов. Например, востоковед Лев Гумилев писал, что Александра Ярославича якобы усыновил хан Батый, но летописи это не подтверждают. Возможно, миф родился из-за того, что князь считал невозможным воевать с Золотой Ордой и подчинялся ханской воле, платил дань и получал ярлык на княжение. Другой миф, якобы Невский выиграл ледовое побоище, потому что противник был в очень тяжелых доспехах, но снаряжение конных рыцарей Ливонского ордена и княжеских дружинников было одинаково тяжелым. В Тверской области есть дуб Александра Невского. По легенде, князь и его 16-летняя невеста Александра Бречеславна посадили его на берегу озера Наговье. Дерево простояло 739 лет, а когда погибло от пожара, энтузиасты рассадили отростки. Один из них растет в городе Торопце, его и называют дубом Александра Невского.
1: Радио Омега. Тольятти, 106,9 FM.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 11 часов, температура плюс 18. Через пару минут новости, а прямо сейчас музыка, понятная без слов. Оркестр Джеймса Ласта «Одинокий пастух» на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.02, температура плюс 18, днем ожидается 22-24 градуса, возможно, гроза. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Выпускники смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдать можно будет любой предмет, включая русский язык, математику или предмет по выбору. Новые результаты одиннадцатиклассники смогут использовать при поступлении в вузы. Добавлю, основной период ЕГЭ в этом году начнется 1 июня. Между тем, в этом году в Самарской области школа окончит около 12 тысяч одиннадцатиклассников. Последний звонок для них прозвучит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Акопьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленных мерах безопасности. К охране привлекут полицию. В Самарской области анонсировали оптимизацию штата госслужащих. К концу года под сокращение попадут 800 человек. Первыми рискуют потерять работу госслужащие из администрации губернатора и чиновники из Министерства финансов и регионального Минэкономразвития. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано. Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Петербургом. К эксперименту смогут присоединиться другие авиаузлы и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Россиянам, которым нужны доллары для поездок летом, лучше купить их сейчас. Такой совет дают эксперты, опрошенные газеты.ру. Сейчас американская валюта дешевеет, котировки возле многолетних минимумов на отметках по 74-76 рублей. Средние значения год назад были 83-84 рубля, а два года назад 92-93 рубля за доллар. Американская валюта падает уже больше года. Что нетипично для нее. Разворот курса доллара вверх где-то рядом, отмечают специалисты. Накануне внебиржевой курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с 20 февраля 2023. Концерт группы «Металлика» в Греции вызвал землетрясение. Об этом журналистам сообщили в Афинском геодинамическом институте. Выступление в минувшие выходные в Афинах посетили больше 80 тысяч человек, а сейсмическая активность началась из-за прыжков толпы. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь май скидки до 50% на казаны и мангалы, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и в отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. В Тольятти сейчас плюс 18, днем будет облачно, возможен гроза, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 11.09. Температура в Тольятти плюс 18. Сегодня утром Светлана с улицы Ленина разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. 13 мая, день рождения Роберта Паттинсона. Ему исполняется 40 лет. Славу актеру принесла роль вампира в фильме «Сумерки». Однако сам Роберт Паттинсон не так давно сказал, что он предпочитает других персонажей. Кто из вымышленных существ больше всего нравится Роберту Паттинсону? Русалки, вот правильный ответ.
1: Я Светлана Башкова с улицы Ленина. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Светлану поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. Впереди Дермот Кеннеди, Kiss Me и Александр Иванов. Боже, какой пустяк, уже через полминуты на радио Омега.
2: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Дермот Кеннеди, Kiss Me. 11:19, температура в Тольятти плюс 19. Стало известно, что вчера вступили в силу новые правила сдачи экзаменов в автошколах. Об этом рассказываем в новостях. Свежий выпуск в 11:30, а еще впереди ночные снайперы, грустные люди и FR David Words. Через минуту на Радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 12 по 16 мая. 12+.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: «Алтын» – спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса – Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsis.ru.
8: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. Мадонна, Secret. 11 часов 32 минуты, температура в Тольятти плюс 19, днем ожидается 22-24 градуса, возможно, гроза. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Предложение Дональду Трампу посетить Россию все еще в силе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Планируется ли приезд американского лидера, представитель Кремля не рассказал. Накануне Дональд Трамп допустил возможность своего визита в Россию в этом году в рамках усилий по разрешению украинского конфликта. В Самаре могут построить еще 4 трамвайных линии общей протяженностью более 20 километров. Одну из них предложено протянуть по Московскому шоссе от центрального автовокзала до улицы Ташкентской. Мост через реку Сок на трассе М5 отремонтируют без полного закрытия. Проект капремонта прошел главгосэкспертизу. Мост протяженностью свыше 280 метров находится в районе села Старосемейкино. В ходе ремонта отремонтируют опоры, заменят пролетные строения. Две полосы моста будут перекрыты, две останутся открытыми для проезда. Выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ 8 и 9 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Пересдать можно будет любой предмет, включая русский, математику или предмет по выбору. Новый результат одиннадцатиклассники смогут использовать при поступлении в вузы. 38-летний Синди Кросби вошел в состав сборной Канады на чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет в Швеции с 15 по 31 мая. Сборная Канады на групповом этапе сыграет с командами Чехии, Дании, Италии, Норвегии, Словакии, Словении и Швеции.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 19, днем будет облачно, возможен гроза, ветер юго-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 22-24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM – это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Head Away, What is Love? 11 часов 44 минуты. Температура в Тольятти плюс 19. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это тройка лучших хитов минувших десятилетий. Брайан Адамс, Sunny, Scorpions, Does Anyone Know, а еще Ди Рассел, Paradise, через минуту на старте золотой коллекции Радио Омега.
1: Реклама.
2: В салоне тканей Альков поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59-900. Звоните 417-900. Сайт granitpamyti.ru.
4: Подробности у продавцов-консультантов.
5: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
6: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63-20-36.
7: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
8: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк Арена Ягуар. Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии Ирбек, летающие под куполом цирка медведи под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

Брайан Адамс, Sunny в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 19. С вами Михаил Соколов. Встречаемся завтра утром 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти 12 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 19 градусов. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. В Самарской области хотят ограничить продажу бензина подросткам. Инициативу обсудили на заседании комитета по законодательству Губернской думы. Поводом для разработки документа стал рост числа ДТП с участием подростков, сообщает Сититрафик. В проекте говорится об ограничении продажи бензина несовершеннолетним и административной ответственности за нарушение этого запрета. Авторы инициативы допускают продажу бензина молодым людям с 16 лет при наличии у них водительских прав. Правительство согласилось продлить гаражную амнистию. Кабмин поддерживает пролонгацию нормы еще на 5 лет, но с одним замечанием. Каким именно, не уточняется, пишет ТАСС. Гаражную амнистию запустили в 2021. По этой программе владельцы гаражей, построенных до 2005 года, могут оформить их в собственность по упрощенной схеме. По данным Росреестра, за время действия нормы россияне зарегистрировали права на 250 тысяч гаражей и около 500 тысяч земельных участков. Продление даст время тем, кто еще не успел оформить документы. В Тольятти штрафуют продавцов ландышей. Подобные факты фиксируются на улице Родины, Комсомольской и Лесопарковом шоссе, сообщил мэр Илья Сухих. Он напомнил, что запрещено срывать первоцветы и тем более ими торговать. Штраф за это достигает 5000 рублей. В Самаре могут построить еще 4 трамвайных линии общей протяженностью более 20 километров. Такое предложение НИИ Генплана содержится в докладе о градостроительной обстановке и потенциале региона. Одну из трамвайных линий предложено протянуть по Московскому шоссе от центрального автовокзала до улицы Ташкентской. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 25, местами пройдет кратковременный дождь, усилится ветер, а по области может прогреметь гроза. Завтра воздух прогреется до плюс 28 градусов. На выходных Приволжский гидрометцентр прогнозирует ясную погоду и до плюс 29 градусов. Это на 5 и более градусов выше нормы. Налог на богатых принес российскому бюджету 52 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем год назад, пишет «Известия» со ссылкой на данные налоговой службы. Более половины от этой суммы, почти 30 миллиардов, это средства, собранные в Москве. Речь о подоходном налоге, который с прошлого года взимают по прогрессивной шкале. Повышенная ставка применяется к тем, кто зарабатывает более 2,5 миллионов рублей в год. До этой суммы НДФЛ составляет 13%. До этой суммы НДФЛ составляет 13%. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
2: Реклама. Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55 89 85.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 19.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: Джо Кокер на радио Омега, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, приятного вам продолжения дня. Сегодня среда, 13 мая. Как появилось крылатое выражение «седьмая вода на киселе»? И о других любопытных фактах, связанных с этим то ли напитком, то ли десертным блюдом, Анна Романова расскажет нам в ближайшие 5 минут. Немного раньше группа «Танцы минус» «Цветут цветы» на радио Омега.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
2: Ну, погнали. Премиальная спецодежда «Бродекс». Тольятти, Барковская, 94.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Молоко «Эго» 1,7 литра, 3,2% жирности за 159,90. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Группа «Танцы минус» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, впереди на 106.9 FM суперхит от дуэта «Клан Карусель» «Райд», а сейчас на радио «Омега» Анна Романова. Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский международный университет информационных технологий» «Академия ТОП».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку, как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку рака кэсэйн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
4: Тольятти, 106.9 FM. Радио Америка.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Мега.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Омега.

0: Новая яркая работа «Елки», песня «Зодиак», которую написал, кстати, нынешний муж певицы Рождён Ануси. Всегда хорошая музыка на радио «Омега». В Тольятти половина первого, если точнее 12:32. Продолжение часа на 106.9 FM. 10 минут музыки нон-стоп. Арелена Ара на очереди «Нентори». А сейчас на радио «Омега» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Самарский губернатор анонсировал сокращение штата чиновников на 20%. Первый этап оптимизации начнется в ближайшие 2 месяца. Сокращения произойдут в администрации губернатора, Министерстве финансов и Министерстве экономического развития. К концу года число госслужащих будет снижено на 800 человек до 4000. В этом году школы Самарской области окончат около 12 тысяч 11-классников. Последний звонок для них прозвенит 26 мая, сообщил глава регионального Минобразования Виктор Капьян. В этом году торжественные линейки пройдут при усиленных мерах безопасности. К охране привлекут полицию. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают на природе использовать репелленты и защитную одежду. Гандбольная «Лада» оказалась сильнее «Астраханочки» в первом матче серии за бронзовые медали чемпионата России. Встреча в Тольятти завершилась со счетом 25-23. «Лада» повела в серии до 3 побед. Следующие 2 игры запланированы в Астрахани на 18 и 20 мая.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. Четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас Тольятти плюс 20.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95. 90-45-95. 16+.
3: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Dragon Bone Man на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM подборка лучших песен разных десятилетий. Золотая коллекция радио Омега. Мы услышим группу Brainstorm, Maybe, Sweet Dreams от La Bouche и Alphaville.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
5: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
6: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды. Веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 13 часов 1 минута, за окном сейчас плюс 21 градус. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Политекс», производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Здравствуйте. Минэкономразвития анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства, к 2029-му тарифы вырастут на 36%, пишет Финмаркет. Повышение будет поэтапным. С этого года коммуналку поднимут еще на 10%. В следующем году на 8%, в 2028-м на 7%, а в 2029-м еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За ближайшие годы тарифы вырастут примерно на 60%. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. Власти хотят сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки. Речь о программе, которая работает с 2013 года. Ее главная цель – сделать так, чтобы жители регионов могли летать друг к другу напрямую, а не через Москву. По данным РБК, правительство собирается уменьшить финансирование таких полетов на 8%. Авиакомпаниям предложили пересмотреть список льготных маршрутов, чтобы уложиться в новые лимиты. Самарская область попала в рейтинг регионов с риском заражения клещевым энцефалитом. Перечень обнародовал Роспотребнадзор. За неделю насекомые покусали в России более 40 тысяч человек. Санврачи призывают использовать на природе репелленты и защитную одежду. Главное правило – закрыть как можно больше открытых участков тела. Клещи живут в траве на высоте до 30 сантиметров и переползают на одежду. Боятся прямых солнечных лучей, поэтому отдыхать лучше на открытых полянах. При постоянном контакте с опасными местами стоит заранее вакцинироваться от энцефалита. От боррелиоза вакцины нет. При укусе клеща нужно срочно обратиться к врачу. К концу недели температура воздуха в Самарской области повысится до летних значений. Сегодня ожидается до плюс 25, местами пройдет кратковременный дождь, а по области может прогреметь гроза. Завтра без осадков и до плюс 28 градусов. В пятницу и выходные до плюс 29. В России упали продажи китайских автомобилей. В апреле граждане купили 48 тысяч новых машин. Это на 14% меньше, чем в апреле прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Газпромбанка. По сравнению с мартом продажи выросли, но доля китайских марок снизилась с 55% до 40%. В лидерах по продажам Хавейл, Джили и Чанган. Ранее эксперты Автостата сообщили, что спрос на машины из Китая падает из-за высоких ставок по кредитам. Также выяснилось, что у каждого второго россиянина нет денег на новый автомобиль, а 25% граждан собирают деньги и ждут возвращения в Россию мировых брендов. Доллар на сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек.
2: Реклама. Готовимся к весне. Одежда из флиса, резиновые сапоги, жилеты утепленные, одежда для активного отдыха. Все в наличии. Спешите. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 21.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90 45 95 90 45 95 16+.
3: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
4: На радио Омега пять песен о любви.
0: В традиционной подборке радио Омега самых роскошных романтических баллад сегодня Алекс Уоррен, Ordinary, In the Heat of the Night от Сандры, дуэт группы Мутурман и Патрисия Касс, Элтон Джон, Believe, а также Just Give Me a Reason, совместная работа Pink и Нейта Рюса. Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманский CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
1: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД Спецодежда» Тольятти. ОГРН 114-632-400-892.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Униформа от Алтын спецодежда – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
5: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
6: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал» – 2 этаж. ТЦ «Хитон» – 2 этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
7: Хочу клубнику.
8: Хочу арбуз.
9: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
10: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
11: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
12: Подробности у продавцов-консультантов.
13: Телефон рекламной службы. 510-210.
14: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61. Четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 22.
1: Реклама. Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы. 61-33-61.
2: А обшивка и утепление?
1: Конечно. Обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене. 61-33-61.
2: Спешите. Мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица. 61-33-61.
1: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону.
2: 61-33-61.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Шакира на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. В продолжении часа на 106.9 FM. Золотая коллекция радио Омега. Стройка и главных хитов разных десятилетий. Услышим дежавю, I Can't Stop, песню Земли Майкла Джексона и Сиси Кэтч.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
2: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Жаркий май просит прохлады. В магазинах «Пеликан» есть все, чтобы утолить вашу жажду. С 1 по 15 мая любимый лимонад «Радуга» по суперцене. Всего 39,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
4: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
5: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», Подстёпки, Фермерская 14А. Акция проходит с 1 по 18 мая.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Тольятти встречай. С 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус». Московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды. Веселые обезьяны. Джигиты Северной Осетии «Ирбек». Летающие под куполом цирка «Медведи». Под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама.
2: Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» — это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль». Средство для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
4: «Капитал». Откройте двери в мир моушн-дизайна со знанием двух иностранных языков. Если вы мечтаете стать профессиональным дизайнером, получив зарубежную практику, то колледж СГБА создан специально для вас. Мы предлагаем вам пройти обучение у лучших специалистов в области дизайна, которые помогут вам развить свои навыки и научат применять их на практике. Подай заявку на поступление в СГБА по номеру 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий «Академия ТОП». 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 23.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
3: Радио «Омега». Тольятти, 106.9 FM.

0: Динамичный хит для энергичного продолжения дня вместе с музыкой, которую мы любим на радио Омега. Только что Bruno Mars, I Just Might. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Впереди на 106.9 FM еще много отличной музыки без остановок. Послушаем три хита подряд в ближайшие 10 минут. Ванесса Паради на подходе с легендарной песней «Жолятакси». Через считанные секунды на радио Омега.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику «Акватек». Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Телефон рекламной службы. 510-210.
3: Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
6: Компания «Добытчик». Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. «Добытчик». Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
7: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
8: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
9: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза — автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. Четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений: прикладная информатика и дизайн. Экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95. 90-45-95. 16+.
2: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Группа «Чайф» на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, и где через пару минут начнем слушать с вами песни, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». Тройки этого часа «Lifelines» группа «Ха», группа «Inner Circle», а также проект «Gazebo» «I Like Chopin».
1: Реклама.
2: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящаяся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко. Стальяси молоко.
6: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
7: А обшивка и утепление?
6: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
7: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
6: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
7: 61-33-61.
8: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+ уже в Дон Авто на Воскресенской.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgitonauto.ru.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
3: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
4: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 24.
0: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

Мега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Шикарный хит Дункана Лоуренса на радио «Омега». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков, рад вас приветствовать. Посмотрим, что впереди на 106.9 FM. Ожидает нас 10 минут музыки без перерывов. Бонни Тайлер на очереди. Меньше, чем через минуту на радио «Омега».
1: Реклама. Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал? Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя? Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
2: Майские прогулки станут слаще с магазинами «Пеликан». С 1 по 15 мая мороженое пломбир «Кремлевский стандарт» по суперцене. Всего 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Алтын спецодежда. Надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78 24 23. Наш сайт altinsys.ru.
4: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16:00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК
5: «Капитал». Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 417 900. Сайт «Гранит памяти.ру».
7: Подробности у продавцов-консультантов.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. В четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Существенных осадков не обещают. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Дуэт Me and Mine на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 106.9 FM. Золотая коллекция радио Омега. Стройкой лучших песен минувших десятилетий. Мы услышим Сержа Диванта и Хэдли, Диктед, Losing My Religion от группы R.E.M., а также Modern Talking.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстёпки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервис Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
8: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16. Завтра днем плюс 24-26. Сейчас Тольятти плюс 23.
2: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых. Четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90 45 95 90 45 95 16+.
2: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Терренс Трендарби на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM подборка главных хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция радио Омега. Послушаем три песни. Это Эрик «I Don't Know», Олвис Бон Джови и Рой Орбисон.
1: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
2: Вам давно нужны окна на дачу?
3: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было и соседей не слышать.
4: Чтобы было уютно и красиво.
2: Спешите в Светлице акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
3: А цены точно низкие?
2: Низкие. Дополнительная скидка на окна Светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
5: Хочу клубнику.
6: Хочу арбуз.
7: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
8: Здоровым быть легко с «Тольятти молоко».
9: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов. На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 24 градуса.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
2: Этой весной в Море Синема только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выхода релизов на mori.film и в телеграм-канале Море Синема.
3: Море Синема, Тольятти, город Тольятти, автозаводская, шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07-18+.
4: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Амин.

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Спецодежда по оптовым московским ценам теперь в Поволжье. Все ведущие бренды на одном региональном складе в Тольятти. С доставкой. Витрина на сайте td-spets.rf. td-spets.rf. ООО «ТД Спецодежда». Тольятти. ОГРН 114-632-400-892.
2: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз». Это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
3: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
5: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+.
6: ТРК «Капитал».
7: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости, как автомобили Kia. Kia Center на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia Center на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 417-900.
9: Подробности у продавцов-консультантов.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. Четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 23.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: и тайп на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. С тройкой наших любимых, лучших песен разных десятилетий. В этом отрезке One Republic, Apologize, группа Roxette, а также Ламбада.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300. 270-300. Чинган. Выбери свой.

0: «Клиника Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара ограничено.
3: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. Ёлы-палы. Подстёбки. Фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
4: Тольятти встречай. С 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус. Московский цирк Арена Ягуар. Японские шпицы и самоеды. Веселые обезьяны. Джигиты Северной Осетии Ирбек. Летающие под куполом цирка медведи. Под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 22.
2: Реклама. Весенняя распродажа началась. Успей купить выгодно. Скидки до 50% в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Заставной 26А. Количество товара ограничено. Спешите. Подробности у продавцов-консультантов по телефону 55 65 32.
3: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. А сейчас на 106.9 FM «Минута драйва». Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий. Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более миллиона этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90 45 95 90 45 95 16+.
5: Реклама.
6: Нужна

0: Реклама. Выставка «Пора в лето» в Олимпе. Одежда, лен, трикотаж, обувь, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп». С 12 по 16 мая. 12+.
1: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO. Уже более 15 лет. Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
2: Май. Время вкусных традиций. В магазинах «Пеликан» есть все для идеального гриля. С 1 по 15 мая купаты нюрнбергские охлажденные от Останкино стоят всего 199,99. «Пеликан». Свой. Родной. Недорогой.
3: Новые рамы на балкон и лоджию по акции от Светлицы 61-33-61.
4: А обшивка и утепление?
3: Конечно, обшивка, утепление, сварка и кладка. Все под ключ от Светлицы по низкой цене 61-33-61.
4: Спешите, мне еще Светлица москитную сетку на балкон подарила. Светлица 61-33-61.
3: Подробнее об акции и сроках проведения по телефону
4: 61-33-61.
5: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый 4-цилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+. Уже в Дон Авто на Воскресенской.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
8: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
9: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
10: Телефон рекламной службы. 510-210.
11: Радио «Омега».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Слово «кисель» чисто славянское. Оно происходит от того же корня, что слова «кислый», «киснуть» и «квас». Сегодня кисель. Прообразы киселя существовали еще 9000 лет назад в Анатолии, на территории современной Турции, и в Месопотамии. Их делали из муки или зерна, которые оставались после выпечки хлеба. Традиционный злак для изготовления киселя – овес. Овсяный кисель известен во многих культурах. В польской и белорусской кухне есть овсяный суп «жур» на его основе. Такой суп делают с салом. В древнеславянских обрядах кисель считался поминальным и ритуальным блюдом. Например, зимой им закармливали морозы. Хозяин выносил кисель на порог и просил духа зимы, чтобы тот не бил озимые хлеба. Сладким кисель стал недавно. Привычные нам ягодные кисели на картофельном крахмале появились только в конце 19 века, когда крахмал стал доступным. До этого кисель был кислым на вкус. С точки зрения физики, кисель – это так называемая неньютоновская жидкость. Если сварить очень густой кисель, он начинает проявлять странные свойства. Если по нему ударить, он поведет себя как твердое тело. А если медленно погрузить ложку – как жидкость. Из-за содержания антоцианов в ягодах, особенно в чернике и смородине, кисель может работать как химический индикатор. Если добавить в него лимонную кислоту, он станет ярко-красным, а если щепотку соды, посинеет или даже позеленеет. В СССР был кисель в брикетах, которые многие грызли. В состав брикетов входили не только крахмал и сахар, но и концентрированный экстракт ягод, который при высушивании приобретал карамельный вкус, делая сухой кубик вкуснее напитка. Раньше кисель делали настолько густым, что его ели ложкой или резали ножом. Самым изысканным способом подачи считалось залить пласт киселя свежим молоком. Объединение двух самых сытных и ценных продуктов было символом высшего достатка. Именно это было воплощением молочных рек с кисельными берегами. Есть шуточная лингвистическая теория, связывающая эту фразу с арабской фразой «Милку ракака сейн лин вабарига», что можно перевести как «богатство потекло потоком». На самом деле это просто созвучие, такой устойчивой фразы в арабском нет. И что на первом месте? В старину овсяный кисель делали методом многократного промывания зерна. После каждого слива воды концентрация крахмала падала. Седьмая промывка давала настолько слабую взвесь, что кисель из нее не застывал. Седьмая вода на киселе – это очень-очень слабое родство.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа «Браво» на радио «Омега». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 106.9 FM подборка главных хитов разных десятилетий. Золотая коллекция радио «Омега». Послушаем Робби Уильямса, «Road to Mandalay», Aerosmith и «Dancing Queen» от группы «Абба».
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный Юни-С и экологичный Дипал G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
4: В салоне тканей «Альков» поступление весенне-летней коллекции. Благородный шелк, дышащий лен, воздушный батист, струящиеся вискоза, эксклюзивные расцветки, авторские принты, лимитированные метражи, профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших весенних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00.
5: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
6: Этой весной в «Море Синема» только громкие мировые кинопремьеры. Продолжение культовой истории «Дьявол носит Прада 2», «Смертельная битва» с «Mortal Kombat 2» и самый милый дуэт галактики «Мандалорец» и «Гроу». Следите за датами выходов релизов на море.фильм и в телеграм-канале «Море Синема».
7: «Море Синема» Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07, 18+.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
12: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая на парковке ТРЦ «Паркхаус», московский цирк «Арена Ягуар», японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной, мотокаскадеры в шаре смелости, категория 0+.
13: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Политекс». Производитель перчаток и спецодежды. Большая распродажа на всю зимнюю одежду и на демисезонку. Подарки каждому. Совершайте выгодные покупки в магазине на Заставной 26А. Подробности у продавцов-консультантов. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 21.
2: Реклама.
3: Акция от производителя перчаток «Политекс». Перчатки по себестоимости на Заставной 26А. Спешите, ниже цен уже не будет. На крупный опт дополнительные скидки. Подробности по телефону 55-89-85.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Константин Никольский на радио Омега. Золотые хиты. Музыка и только музыка. В предстоящие 10 минут на 106.9 FM на подходе у нас Holy Moly, Shut a Friend. Через пару минут буквально. С вами Дмитрий Рожков. Отличного вам вечера.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038. Станет

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Окей. Каждый день с выгодой. Кижуч стейк охлажденный. 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая.
2: Окей.
1: Подробности на Окмаркет.ру.
3: ТРК «Капитал» приглашает вас на праздник детства. 1 июня в 16.00 вас ждет волшебная история оживших игрушек, крио-шоу от трансформеров, танцевальный поединок, интерактивные игры, фотосессия, подарки от партнеров. Дзержинского, 21, 4 этаж. Категория 0+. ТРК «Капитал».
4: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
3: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса – Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт – altinsis.ru.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
6: Покупка машины не простор для экспериментов. Нам важно качество, которое с годами не теряет в стоимости. Как автомобили Kia. Kia-центр на Южном. Официальный дилер Kia. Большой выбор новых авто и машин с пробегом. Выгодный обмен. Гарантийное и сервисное обслуживание. Kia-центр на Южном. Южное шоссе 26А. Телефон 355-066.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ. За 59 900. Звоните 417 900. Сайт гранитпамяти.ру.
8: Подробности у продавцов-консультантов.
9: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Виагра на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Три лучших песни разных лет. Услышим Элен Фармер и певца Сила, Лемо, Sweet Harmony от Beloved и Bad Boys Blue.
1: Реклама. Весна с Чинган – это 5 новых причин для восторга. Встречайте абсолютно новые флагманские CS-75. Семейный CS-75 Pro, дерзкий CS-35 Max, стильный полноприводный UNI-S и экологичный Dipal G318. Чинган – целый автопарк новинок. Только у официального дилера «Арена Авто». Южное шоссе 32. Звоните 270-300, 270-300. Чинган. Выбери свой.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Весной так хочется перемен. Устали от повторяющихся предложений? Торговый центр «Арбуз» – это всегда необычно, оригинально, практично и эстетично. Улица Коммунальная, 32.
5: Внимание! У кого есть дом, дача или участок? Вы устали от некачественной воды из центрального водоснабжения? У вас перебои с подачей воды?
6: Компания-добытчик. Профессиональное бурение скважин под ключ. Акция только до конца текущего месяца. При заказе скважины скидка 20%. Не упустите свой шанс. Звоните 43-00-43. Добытчик. Чистая вода для вашего дома. Телефон 43-00-43. Код города 84-82.
7: С чего начинается настоящий май? С аромата сирени. С чего начинается настоящая сирень? С питомника «Ёлы-палы» и скидки 20% на все сорта русской селекции. Русская сирень несет славу победы через поколения. «Ёлы-палы», подстепки, фермерская 14А. Акции проходят с 1 по 18 мая.
8: Тольятти встречай с 25 апреля по 24 мая. На парковке ТРЦ Паркхаус, московский цирк «Арена Ягуар». Японские шпицы и самоеды, веселые обезьяны, джигиты Северной Осетии «Ирбек», летающие под куполом цирка «Медведи» под руководством Долорес Запашной. Мотокаскадеры в шаре смелости. Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции радио «Омега» – автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия ТОП». IT-образование для детей и взрослых.
1: Реклама. Понравился сериал «Очень странные дела»? Добро пожаловать в летний клуб «Очень странные каникулы» на смене в школе ТОП IT. Программирование игр по сюжету сериала, 3D-моделирование, работа с искусственным интеллектом. Приглашаем на незабываемые каникулы. Телефон 38 61 93. 38 61 93.

0: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95, 90-45-95, 16+.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 6,9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: На радио Омега музыка, которую мы любим. Сейчас на 106.9 FM «Минута драйва». Спонсор выпуска – автономная некоммерческая организация высшего образования Московский международный университет информационных технологий. Академия ТОП.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Porsche прекращает производство своей самой доступной модели. Эпоха классического бензинового Макана официально подходит к концу. В июле последний экземпляр сойдет с конвейера. За 10 лет в мире было продано более 1 000 000 этих машин. И в России Макан стабильно входил в топ продаж бренда. Это был самый короткий путь в закрытый клуб Porsche. Стильный, понятный и относительно доступный. В современной поп-культуре белый Макан стал таким же символом красивой жизни, каким был черный бумер в нулевые. Но в Porsche сделали ставку на электричество. Рынок ответил прохладно. Спрос на электрички пока в разы ниже, чем на старый добрый бензин. В итоге компания оказалась в щекотливой ситуации. Производство бестселлера закрывается сейчас, а бензиновый преемник на новой платформе появится только в 2028-м. Родится ли новая легенда? Пока не ясно. А вот в падении прибыли в ближайшее время уверены даже боссы компании.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на день открытых дверей в Тольятти. Презентация направлений, прикладная информатика и дизайн, экскурсия по кампусу. Приходи в новый современный университет. Регистрация по телефону 90-45-95. 90-45-95. 16+.
5: Реклама. Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштеты с гусиной печени с черными.

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Скидка 20% на всю сантехнику Акватек. Мира 62 и Коммунальная 36. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Ароматная скумбрия на гриле. Хит майских праздников. С 1 по 15 мая в магазинах «Пеликан» свежемороженая скумбрия всего за 299,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки. С 14 по 20 мая.
4: Окей.
3: Подробности на «Окмаркет.ру».
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: на радио Омега, музыка, которую мы любим. А сейчас на 106.9 FM гороскоп на завтра. Спонсор выпуска ООО «Поволжская фасадная компания». Качественные окна, светлица, комфорт и уют вашего дома. Телефон 61-33-61.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
4: Реклама. Вам давно нужны окна на дачу?
5: Ну да, давно об этом думаю. Чтобы холодно не было, чтобы тихо было, и соседей не слышать. Чтобы было уютно и красиво.
4: Спешите в светлице акция. Пластиковое окно на дачу по низкой цене. 61-33-61.
5: А цены точно низкие?
4: Низкие. Дополнительная скидка на окна светлица 10%. Подробности акции 61-33-61.
6: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
7: 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: 5 с плюсом – это не актуально. Выпускник должен выглядеть на 100 баллов. Модный костюм – 7, пиджак – 5, брюки – 2000 рублей. Только в сети салонов «Лига». Выглядит отлично, выгодно всегда. ТК «Карусель», первый этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товаров ограничено.
4: Хочу клубнику.
5: Хочу арбуз.
6: Освежит ваш день легко бренд «Тольятти молоко». Спрашивайте в магазинах города напиток «Энерджи» «Арбуз клубника».
7: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
8: Дон Авто. Ваш надежный партнер в выборе нового кроссовера BLG X50+. Динамичный дизайн, управляемость, новый четырехцилиндровый турбированный двигатель и гарантия 5 лет. BLG X50+, уже в Дон Авто на Воскресенской.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bljtonauto.ru.
11: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» погода на завтра, в четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Существенных осадков не обещают. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 16 градусов, завтра днем плюс 24-26.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.
2: Еще

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Окей, розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года.
3: Информация о организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, срок внести порядки их получения на OKMARKET.RU.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра. 14 мая в четверг в Тольятти ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будьте внимательнее во всем. День требует повышенной осторожности и серьезного отношения к рискам. Тельцы, если есть необходимость сделать что-то тихо и незаметно, этот день настал. Вы сможете провернуть любое дельце. Близнецы, настало время начинать планирование следующих шагов. Например, прояснится кое-что относительно ваших профессиональных планов. Раки, не стоит рассчитывать на быстрое решение вопросов и преодоление препятствий. Вначале цели могут вообще показаться недостижимыми. Львы, хороший день для начала решения системных задач. Решать вопросы с заплатками там и тут больше не получится. Девы, не стоит повышать нагрузки. Ваша приоритетная задача – сохранение здоровья и максимальной работоспособности. Весы, в вашей жизни может открыться новая страница. Желательно подходить к этому трезво и не вестись на восторг новичка. Скорпионы, придется действовать в соответствии с планом. Если не вашим, то ваших близких. Принять независимое решение не получится. Стрельцы, у вас будет шанс осуществить давнее желание. Пусть оно немного опоздало, но все же есть смысл это сделать. Козероги, в решении насущных проблем помогут ближайшие друзья или родственники. Придется считаться чужими правилами игры. Водолеи, не стоит слепо доверять новому окружению или начальству. Присматривайтесь осторожно, не предлагайте помощь сразу. Рыбы, не стоит рассчитывать на сохранение прежних условий работы или жизни. Что-то изменится, и лучше сразу начать подстраиваться под новое.
3: Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа. На радио «Омега» погода на завтра. В четверг, 14 мая, в Тольятти переменная облачность ожидается. Существенных осадков не обещают. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 16 градусов. Завтра днем плюс 24-26.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на радио «Омега».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: Радио «Омега». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Омега».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Омега».

0: 96,9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 4 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.